0: Подключаю радар, меня снова перебор в окно.
1: Argentina 9834 parque. 9834. Y vuelvan a radar.